0: You're tuned into KYUK, repeated in Gangyeongnakan Guigilmuk Radio on KKWG 93.3 Gangyeongnak, Alaska.
1: Ничэг нэг гон ктфахлуку юхтохлайнэртаамерит ми 10 аммаамак 11:30 аммаамун хуани KYUK 6:40 am. Литнаарах бник тингуумаалхан

сувагалуку куяавикарлуку таллааган асигалуни таллхиник куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру тарлуку икааюрлута литнааугат ликкугааллхкаат тингууманнаупут

Agmiam ilait na kituhat kinunani remit ikok ut chungari khluni minuna tawama frizraga navguma chali kituhngafknani amlkhna khluwa machtiksanani atsan khallu nqkan asat leona palat tunu thlut nuna amkhnun langlak saga tukuluk tawama ika yuglutung khani kha nunat kituhtngalkhat ki nunnit tamani kituhtlat тамагмнга чалиллутнга алхакух каатерлуни сарлуханаранк амлхэт нэккан махчиксаанатнга тагама пигнгаттаа читнгатурлуки пилуутнга пертпалаканрлуни аягалуутнга пилхит бичриарамхтунна пинглакнилуутнга арнкааллуххаарлутнга мик иккитнгаана парламиллая аппатумкингоаниан яраалутнга нуна пигнунна тахтаарлутнги фарлутнга ангаланиллутнга ремхтай таммаани лаклукия тангсармакни малрунг маскаксаагник снаамиам тамакутлуулпканакия таакутилаакхри ренерикуклитлхани илаакхрит 5 галлон иммиуллутингам таана атуракаулукуа маттималхакууми тагаама амлхлуни пертан мунна иллая наунран паян пиллахкаорлутинга иламинунна неккахлхкаатнунна макут киоким канамчикка куингаа каяуга куяна ничугнилучи.

0: Kuyum. Jamim Mullen. Ой, вахналык аягы чиннайтлык. Ксюкатыхкан.
1: И.
0: Я. То я. Налунал. Утигаклугитсатхани. Инарикатахтука. Чикэкхахками налунерклэртуккуик. То я. Аягкуна унитсуннаунани. То и. Умьонклхим тауама. Тулахчикка аягкка.

0: үний пэкъами усэрлха анаг ахтакъату кана анагарлуку пилалнипиттуқ унаиттои а кэх пактангавагарпутта къалпиталлериамакка усэрлха а иканиллу а нэкълилим тахнуннини а аноқлихилуни пэкъан хатнимах имартоқлуни хуа пэкъами ангият китухтартурату тохун ам уат мун хулкат мунлу аяллерит ам тайм той устха чуккаоқмай миллами а таумка макутчали киллутэн алаами купикуунэн кайллуна аёққатарта кайллун питаллериамак ахтоқатартакут хонку тамаани юнг нақлхааникус қоқфии миллуани аа макутлу унгунгсит унгунгсаагаат макутунтууит тоотн тикииллуки тэммиамак тэммихтлхаамак неққхулутэн пикуунэнгаа снааваралутэн пиқатартут халлоққаа қайлпитииққат аа умиангчаут клукиммакут аа кигум той аа икерлуни пиқаталлерим манна аяхниут аяхнихтиқут тамааккут аа асигуллерит тааккут аклуккайтник саскуккайтник илууарқлуутэн пикуунэн аам чалиллу аам маннах каминерқақ аа дизлам кпитук пут тамана чали аа амлэрмк таматум каторсиқуттаа аа аяхнихилутин пикуунэн унаххани чупсоқ таққаата канаакэн аам кук инлет тамк укатмун аа хэлхат какиппайлган таматум каторсику тамлхэмкка унахони натурал гас акпиуайлган а тамакутэммай уммиоқлуки унани тоотн калорпаглутин пиллерит хол траларалутин пилаллери тамакунакка а канкан канкхэ тунгит каягаарулути пиннаартути икитаки хони ууманчиқлерман каягаулераамун амина каягаулераамун good morning
1: Morning, Ireksan.
0: What kind of car? How I am can chocolate car? That chick clear them can.
1: Oh.
0: Hehehehe. Iki taki.
1: Is what the fuck a can?
0: No. He ain't a can chocolate car. Let me
1: Oh. Okay. Oya. Listen to me. Come on, call. Damaskida. Concern. Damaskida. А бүхтэлүүд нь цаанд ипх тагаан үрэг гэтүн би бүттона ипх тагаан наа цаагаал бүт маань тайф гоол үг чатап хатал үг ойан баглахтга а каяа яг тваг тинхэн байчи яг гэнэ таматамка гоятэн глахта а та аваатавама халтай гэмтэн рэтэн шам хуйгал би маалхта омям кэни чгэни голчи хад пилахта кал би каттахча кал би каттахчта а тагама омёк каалх каманд китаалхтака таагвигни наа маалхт яагта кэчгэл хашгэл Now, Makleda, state government, federal government, and Kaisanangu, state Dachn Harlan is Manalaska, and Dagauk, Adan Stucht Samani, Yakopan, Nunan Canada, Kdin, Nunan, Dan Ruid Manalaska, Kadnapar, Daksan Gapata. The last frontier. Nang nukli katsakta ya. Ano na,

0: 따따누따 사다다나팍 아빠르긋 땅으박기다 아나싸긋다 다마긋 가샷다다노이 긴그 제카빠가 제붓 가신수환흑다에 비치붓 나싸긋 만든리람기는 아 자촌 리포 자촌나 기는 또한 나신리징어 가사가긋 А не чигнел рахтан кони хайскул гачутани атан реугни чани уттан рилин рамдан нак ке тулени каликан а кет чари гнел ранни а уп хат натам бил рани чанк пас чил ранни ихун маллан кхалпинган кин илаалгалан калаарлугум япутун калаарут клигуна хатн петан нилгум каншэн намтик даашгатна гаал пекаатхста а даан тай насан нагхкалгуш тайтами эйтин шаугат репорт тарвис капут калаарут капут каншэн намтик нам прагти тамак чукалелет кин кучит насын гылкчиунгани чаппайвайлан там каншана путтан насын гылку кинакалашта а чухтай о мутти чиягылта а биш би чингкай чатан чан чаус канта биф каната тагам на Kaikungalanin na kaituilin ni Vigilgin Trinit Ganeshpon na ni maa ni baivu ngaita information at State of Alaska in outside Alaska gaiucht kabutsen na turadukut pikkai nachpkina din kiim am sikti kasit tamakutamai nasun riach kakabut kakam kut aigioni a researchology a Tatching any national chapis pilot, which it is see. Charlach caput. Ah, could tally go out to the carlach to a chimney, concert and magoon capista, sang a snacklach to chuck from young Jarnach cockleting, from young Jarnach cockleting, biscuit. I thought by the exam, having a tire. Малска айгэнийн агам гүнэн пиллах асаатта тэгни чүгнэх гадахта
1: и гоянаг фалгаягаарлутэн
0: окей бай гуд морнинг
1: гуд морнинг а макэн мам трэлэрник илухка а чак макэн гуйгилингохомка наавин кхлүни а Ako na kwani makunun wangkota chachitukut klugi makut pikput wangkota yukuni mai makuni akum gawikini akum galuteng pilgit imutun gangitut klugi pikumtki nallwn yr un naglw gw aillw gabeg chwani wmi a gwmllg ymi yw'n a gwmgol yr e bydig a aillwn alwlyg yw'n a dwmeg ni a gwmllg ymi do ni aillwt gadach do aillwn bilw ni yw'n yw'nig a gymgwnig jwjwg жүжүүлүүдэн хотойллиинэк билхэрмэк икаюкаатартакут кайллун тоол чали хотнам уна аюукок юут уллааллутэн жүжүклэрвигнун наакутмулууни пинриллингок чамун той икаюутэн ритоо Tony, Pilgani, Iki Taki, Juani Kachali.

0: өмнөхдөө нэгж гэрэлтэйгээр галахлаасчлуутсуу маттумка каалахта гоянахвани тунилла
1: ии гояна каягаарлутэн
0: эй гуд морнинг
1: ии ах ава нием нигартлхуунгаа ингеналлу ABC пик кими пингайтоқ алхааник тайм питанқартиқоқ икаа юқнгилутин макуунак disability итэхэ тамаконик кэнте кэппарлута пиллераани амлхэм хотэн алхаакунгилууни хва пиллерим тамаана атура амлхэм нитсиггэруулууни таквам икаают танқтоқ макууникка нитсуутник тамакът available лахта тайм ика ю малута хванкута хвани хвалу уна чале унном хвани аппатами аякне хелуни пека таллера тама тумк илан хтокхотн кит касатун наклеку пикумку Alaskans with all forms of disability caregivers, advocates, providers, and stakeholders. Disabilities are diverse as Alaskans themselves and can include, but not limited to, vision, hearing, mobility, mental. Tamay tama ko ni kalakluting pichikot at ataku yani. Alaska Seminary Building nga minuta kami apeta mi ayak ni kailutang tamay tamakot ikayutit ukut seeking community feedback on independent living dot ng title ang katukona taw ko nun away ахом каягаарлуни пилхэмини тумкангартлуку уна илли пухпухпухтта тайм той асаанклу иланкэртикутта тауналлуттой пифкаххаарлуку таум чаликингоокун one on one нагалутин individuals and family members session илак илак хэни коллу эспэтунгаунак налфкун чамкимуумакка икайут муюкнгалраамак хвалну икайунарлхаамак арин къаллугуутхэлу тапикумта тониттой уначалипэр каулуни 3 pm to 4:30 pm тикиллугу таунаттой умиоккуфчиу уллаарлута пакнайкунартукут кайллун унарвани айуккутсяник икаюутсутукут хванкута иунгнарлхаани май хванимам трилхниуи талуутин пиллераани хвал нунаа харниллуукууни маллхутлхаани лайка напаскэрмит хуккут маллин катаагаулалерит кухаяагармиуни кайпахалутин тайм митангхоокхлуку пилмтни 5 майларлут кисинганеритикунаркат яарсигтатсиат тайлуни илаагаутэртохуюкнгалу таканаавтоаянг яайхлута чоло мэкам ктин пиолу таттахлу тахуавта Alaska Moravian or Alaska Seminary Building amun taunatoi kanani agayuimta agayuil agayuilkham tiuqlim agum agayuilkham nunnini tauna napakhangaq taukukka aipagni anutarak building ak toni pichikut taunatoi умиохтклута чамкимум пакнаюглута пикумта макутхани арин каллугутмта иллайт канагалуки каларчигутта таумакка

خط إلايت يوتونيا وخطنيا إف دي سبتمبر 11 نامية بالخطنيا لين وميقلو قدامنا غنقا بلونيا تاما غمنا توني وميقو تكلغني لوكي أسامي قوقن بلاستن لين تنغبس لاق قلقو فيديو تاليس قانم تيد أسامي قوقن سي وميقلغني لوكو تاما نانا سونا قاقسوني سو سي بلوني قاجيك نايتني لوكو دوت تنتان خوصها كوس بافادورم إيقاي وسخسيني تاما نام بسخطة أيغني غلوكو سي قان غلوني غالي نخوطة تاليام تاما توم وميقود كسايتني لوكو تالا قامي نميني تغاموي تا قامي بيغايون بانيني لكسوكي تتاكسوكو سي بلوني قاجيك نايتني لوكو تالا وميوق تقامي تين تاما نا تالا قطوت نايوك سخانك تالي قايسون أخشاقوتا أولوك ننقصخيت أمسخيت انكنت тамак сармунсуу нунатта кипнэрмиут уитавхкаарлуудакс хэлаангам кингоонниам алхаккуур траатерлуни амсэрта нуналгит афингалуутнга ститариллоорлукуа тагаммааяккак иллайтилаксриту тэрлутнга нунаамхнунна нэранглаксаагаатуглукуа пал фамилит тимуруллукуалаамаэкоокканна питигиараатнга атсиарлутнга агуунглатни кипнэрмия палат фамилилгит уитавкнаатнга 24 an kasakulik kali palak ati ilu rasu akum galut nga ang yatsok miya kimuktaj oriok chaskutak siyong ani ng kalut nga nunapik ang luniya damanit nini kukaksik riverama saliya kukat nilait net laksit alay rusngi na kalut nga damaniya kali mani kaluku krinak na salis pinkak na ilaksuku asat siksat net sanim skit ni kuigatap Neniam kita mengetahui Yunan dengan langsani kalim ilai atfukna kita mengetahui kulamalun cipsukunet witawi mengenuk atfuki ilai kalim laksat tuna atfuki yakfanunna ani kanet skaflutingan nuna pigmi utakalutinguk sulhkan nuktahtlakait tuna nunit nunam kalimati bird palak juga sekelukuang ani ilai mukisukuam хакух лутнга тки чахперлуку сарлуханранак имарпима мэра аммигаталатинуна тки тлунилуку сарлухаарлуку паалама айпа чалисиринарит уитасхут сартурлуки напаскаарния таалиу паглунискаман пемун маттумитугам кэгми паалама иллай асатлуа утхлутинкиптэрмун нэрагнаксаагатугэртурлуку титухтэгнэтния тоонинунатта миклунгут саамия наангор тинга анхлутинга литнагвим латини тагаму какфахунна миклингвит илаклуки палам иллай утхлутинга саанак нунаан кэптэрмиут скуллати кихнаанани маттуми алхакууми пер такви талуни чалилуни китухлуки нунаанни ант сипилуни тот пингаанна мулкунруни луку ассича квани хотогам илаклхит такуйрамнга аньякунна кукарлим куигаасикулуку палама нунапит тангалуки атсаник хас наунеранник апкмхник таммания кингунекминиам синутаагаа ангиатсоога кипутлачали хаарлуни акингут микун китухкаалуки таммаани нуна найт пачигинаанани тагаамангаямма аяхтгатлха матпоутаун риланна хелаангама чиуллекнавгулхаам тоос паалама таангхлуку нуна пик атсиппаарлуни улинчаарулууни иллая ангиам киулутин гиккхаангарлу тинга каллатинга имерлукия кимхтайтлуа акфаккоолутингаава тимхния илами каликанглуниллинаатия нуна пигнкэхтларнилуккуа тотнаакамнгам палат атсиалахтутта чаликаавахтарлутин кафтин гэрнерлутин тагааматтумасхакууми кингнааяхаалутинга утхлутинга пертарчалиннэрханран пичигэраатанутаагак амлхнун кипнэрмиуннилаакхаанун утхлхит кэк тотна мгани пиластинга атуглуку кэгмия иллайт нат китухтлат кинунаания ремти кор утхчугари хлуни нэмминунна тагуама фризрага навгумас чали китухнгафкнаания амлхны клуа махтиксаанания атсан кваллуу некканик асат леона палат тунутхлут нунаамхнунна лангнаксаагаатуглуку тагуама икаю юглутинга хани хам нунат итухтнгэлхат кия нунни